Я родом из таинства черного неба. От черного солнца лечу ветерком. До звезд на медведице темного неба. В людских сновидениях купаясь тайком. Мой бубен как щит мысли зла отражает. Снижаясь потоки полярной звезды.

опустился на области белого неба. И светлое солнце меня обожгло. Оно не пускает ни разу там не быть. Я прочь улетаю опять, не прошло. Космический путь.